0: говори, вари, вари, вари, вари, вари, негу, не говори, негу, негу, негу, фу. Негу, не говори, вари, вари, вари, фу. Негу, не говори, негу, негу, негу, фу. Негу, не говори, вари, вари, вари, фу. Негу, не говори, негу, негу, фу. Вари, вари, вари, фу.
1: Ô, gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso que é bom. Um pedaço só pra ti. Um pedaço só pra ti.
0: Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum. Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari.